лет, лучше этих лет. Молодые годы мои разминулись две колеи, и сирень на пляжке цвела.